Ишбол. Вот. Ишбол. Ой, сол. Ишбол. Нам. Ой. Да, это. А мы ой, фит. Шлюф ты. Аллерия.

ты то, что не лягает, ты фей. Земля меня и химично склопит то, что не лягает, ты ж Земля меня и химично склопит то, что не лягает, ты фей. Земля меня и химично склопит то, что не лягает, ты фей.